0: Цъбрец, цъбрец, има да ханианде.
1: Абажа, ханианде.
0: Митсубиши са 0 км на ногу. Е, жовен де жовен, да нега си в гуанца, ма гарифте мна.
1: Ма мура, шаба си ма мура и тук. Фоне се, ай бонь. iPhone 17 Pro Max.
0: Гаун дебира, дебира. Ако ша мяну, му зунгу ли куича мури минси нуай.
1: Ма му дяба зунгу нченти Момо Бей.
0: Момо де? На уе, уаба Момо Бей, у кого на махиргу я кувам, ваня махиргу я. Циндира ма фаранга, дяра кури миллион дебдири, бури чу мгеру. iPhone 17 Pro Max, Samsung макум нябри на кане, чангу кирембу ня мукуру, ча Митсубиши сяся. И чо ви гусава на циндиреру, ищуриша Момо Бей, вуру куджия кугури чину, ханю муканда каньяньери, ижана на миллион гнани на кавири, а каньяньери чуми на гатанда тургуего, уянди чише, мури Момо Бей. Wabru mchuru zufite koni ya Momo Pay, changu mchiri ya wa Momo, ushobora gutsindira Mitsubishi nshya. Bihuta.